0: тебя.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль-ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: ритме города, в ритме края. Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Да, Витоси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 16 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса. Вечером до 15-17 градусов тепла. Местами возможен туман.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс. Легкая.

0: сложности и риски.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А JQ?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: А какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и JQ Вера от 2 249 000 рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ОО 3Z. Лицензия номер L041-01-10-26-05-891-65-1.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаева, 2. Телефон 278-91. 278-91.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Министерство просвещения России утвердило новый регламент действий педагогического состава в ситуациях нарушения дисциплины школьниками. Так, в случае первичного нарушения порядка во время урока, учителю следует ограничиться методами педагогического воздействия. Например, сделать ученику устное замечание. При повторном несоблюдении правил в рамках одного урока преподаватель получает право задействовать сотрудников образовательной организации, ответственных за соблюдение внутреннего распорядка, для проведения профилактической беседы. После завершения такой беседы педагог принимает решение о возвращении ученика в класс, а также об информировании его родителей о случившемся. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела проверку питания в 660 школах и детсадах Пермского края и выявила 1500 нарушений. Среди самых частых – нарушение санитарных норм и правил, несоответствие фактического рациона утвержденному меню, отсутствие результатов медицинских осмотров, вакцинации, исследований у работников пищеблоков. Продукты в школьных кухнях хранились с нарушениями, не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Надзорное ведомство выдало более 500 актов прокурорского реагирования и привлекла к ответственности больше 650 должностных лиц. В Усолье ищут инвесторов для восстановления 5 объектов культурного наследия. Как пишет новый компаньон, здание готовы передать в долгосрочную аренду по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр на срок до 49 лет. В список вошли жилые дома, бывшая типография, купеческий магазин и исторический господский дом. Участники программы смогут получить льготное финансирование для проведения реставрации. Взамен они должны будут восстановить здание и соблюдать требования по сохранению объектов культурного наследия. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
2: Всем привет. Это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио «Соль-ФМ».

0: А помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что быстро

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 16 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса. Вечером до 15-17 градусов тепла. Местами возможен туман.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Считайте расходы на операцию? Стоп!
8: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита ВЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
10: Хорошее только начинается.
11: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
10: Будем жить в центре развитого микрорайона.
11: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
10: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
11: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
12: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
13: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
14: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
15: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Госдуму поступил законопроект от группы депутатов и сенаторов, который вводит единый федеральный стандарт транспортного обслуживания. Ключевой пункт – ограничение тарифов на общественный транспорт. Максимальную цену проезда предлагают рассчитывать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов местных жителей. Регионы обяжут запускать социальные маршруты, которые соединят отдаленные и малонаселенные поселки с больницами, школами, МФЦ и другими важными объектами. Отдельное требование касается городов с населением свыше 50 тысяч человек. Для них станет обязательным введение ночных маршрутов. Также появится система мониторинга соблюдения расписания с открытой отчетностью для перевозчиков. Законопроект затрагивает и вопросы доступности для маломобильных граждан. Кроме того, планируется запустить льготную лизинговую программу для обновления транспорта и ввести меры поддержки, чтобы привлечь в отрасль водителей и других специалистов. Индустриальный суд Перми частично удовлетворил иск администрации Краснокамского округа к бывшему главе Игорю Бакаризу о взыскании с него ранее выплаченных премий в размере 495 тысяч рублей. Как добавили в ведомстве, господин Бакариз должен будет вернуть в местный бюджет 364 тысячи. Решение в законную силу пока не вступило. Губернатор Пермского края Дмитрий Махунин считает, что говорить о вступлении хоккейного клуба «Молот» в КХЛ пока преждевременно. Как заявил глава региона, главная причина – отсутствие в Перми арены, соответствующей требованиям лиги. Сейчас в городе строится многофункциональный спортивный комплекс на 10,5 тысяч зрителей. По словам губернатора, после завершения строительства предстоит оценить готовность клуба к выступлению в КХЛ, включая состав и финансовую поддержку. Махунин отметил, что сам хотел бы видеть «Молот» сильнейшей хоккейной лиги страны, однако подчеркнул, что этот шаг требует серьезной подготовки и анализа. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
1: Наверное,

0: Оставь сердце в Москве.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 16 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса. Вечером до 15-17 градусов тепла. Местами возможен туман.
0: Реклама на Соль FM.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера. Героев Хасана 81Б.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Saturn R Auto» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» «ХВЛ Про» по особенной цене от 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, «ХВЛ Про» даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000 и 64-12 августа 2011 года.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
12: Хит за хитом.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Система будет работать по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности, прежде всего продукты питания. Система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги, а затем налагается штраф. «Лукойл» отменил технические перерывы на заправках. Теперь АЗС будут закрываться только из-за режима беспилотной опасности во время слива топлива с бензовоза. Ранее компания сообщила, что на треть увеличила отпуск топлива на своих заправках благодаря дополнительным поставкам и изменениям в логистике. Отметим, на многих АЗС сохраняются очереди и временные перебои из-за высокой нагрузки. В Пермском аэропорту телетрапы могут заработать уже в начале осени, хотя официальный контракт на монтаж рассчитан до 4 квартала этого года. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. По его словам, региональные власти не являются заказчиком работ, но контролируют ход строительства и ведут переговоры с федеральным центром. Сейчас на объекте укладывают асфальт на рулежных дорожках, строят насосную станцию, монтируют освещение и ограждение. Работы выполняют пермские подрядчики. Телетрапы полностью готовы к эксплуатации, их техническое состояние проверяют регулярно. Все элементы аэропорта планируют запустить одновременно, чтобы пассажиры могли пользоваться обновленным терминалом уже осенью. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День будет ярким и насыщенным. Он наверняка принесет много радостных событий. Будет возможность заняться чем-то совершенно новым. Не упустите ее. Таким начинанием неизменно сопутствует удача. Можно встретиться с людьми, совсем не похожими на старых знакомых, а общение окажется очень приятным. Хотя дел может оказаться гораздо больше, чем обычно, переутомление вам не грозит. Наоборот, в течение всего дня вы будете полны энергии. Вечером, возможно, неожиданные визиты, гости принесут хорошие новости. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: факты.
1: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Многим из нас в детстве читали сказки, а многие читают сказки уже своим детям. Этот вымышленный сюжет погружает ребенка в какой-то особый мир, развивая его воображение. «Волк и семеро козлят», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Конек-горбунок», «Три поросенка» — все это знакомые с детства сказки, и все их не перечислишь. Ведь их бесчисленное множество, как русских народных, так и зарубежных. В детстве мы не задумываемся, какой глубокий смысл скрывается в самых обычных сказках, и просто следим за приключениями героев. Даже знакомая сказка может рассказать уйму нового и интересного. С вами Лилия Алексеева. Самые интересные факты про сказки расскажу сегодня.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 16 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса. Вечером до 15-17 градусов тепла. Местами возможен туман.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
8: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
9: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
10: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии.
10: А Джейку?
11: Крутой внедорожник для активной жизни.
10: А какой лучше?
11: А ты Вера оба попробуй. Там и решишь.
8: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: 100 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Федеральная антимонопольная служба предложила ряду сетей ограничить цены и наценки на школьные товары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как указала ФАС, предложение обусловлено сезонным спросом на них в период подготовки детей к новому учебному году. Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложило им ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции товаров школьного ассортимента в случае их реализации в магазинах сетей, сказано в тексте. Соответствующее письмо ФАС России направило в 18 торговых организаций, группа компаний Melon Fashion, группа X5, Детский мир, Читай город, Офис Маг, Гулливер, Метро Магнит и другие. В нашем крае увеличилось потребление электроэнергии на зарядных станциях для электромобилей и гибридных машин. О быстро растущем спросе на электроэнергию говорят данные зарядных станций. По данным сервиса Яндекс.Карты, в Пермском крае работает более 100 зарядных станций. Терминалы есть в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Осе и Орде. Ими управляют такие провайдеры, как корпорация ПСС, Пункт Е и Русгидро. Напомним, спрос на машины на альтернативном топливе вырос на фоне проблем с поставками бензина. За год количество магазинов и автозаправочных станций в Пермском крае, где можно снять наличные деньги, увеличилось на 7%. Воспользоваться услугой можно в 1718 торгово-сервисных предприятиях. Одновременно расширилась и география услуги. По данным отделения Банка России по Пермскому краю, число населенных пунктов, где покупатели могут снять наличные при оплате товаров банковской картой, за год выросло на 8% и достигло 563. Сервис особенно востребован в небольших населенных пунктах, где нет отделений банка и банкоматов. С одной карты можно снять до 5000 рублей в день и не более 30000 рублей в месяц. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про сказки рассказываю сегодня. Незнайка казался советским детям своим. И это, конечно, заслуга замечательного писателя Николая Носова. Но прототип Незнайки и всех сказочных коротышек был родом из Канады. Писателю захотелось по-своему переделать эти сказки. Главного героя он наградил именем Незнайка и некоторыми чертами веселого Мурзилки. Многие особенности Незнайки Носов списал, наблюдая за своим маленьким сыном Петей. А еще в персонаже был и сам писатель, любивший широкополые шляпы, приключения и проделки. По сути, у Носова получились крошечные взрослые люди с детскими чертами характера.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

самое соленое радио. Это радио соляной столицы.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева, про сказки рассказываю сегодня. Споры о том, пересказал ли Толстой сказку о Пиноккио или создал совершенно отдельное произведение, не утихают до сих пор. Сам писатель написал предисловие, в котором заявил, что читал «Приключения Пиноккио» в детстве, часто пересказывал историю деревянной куклы товарищам и выдумывал такие похождения, которых в книге не было. На самом деле это не так. Толстой уже был взрослым человеком, когда впервые прочел сказку. Но писатель, работая над пересказом Пиноккио, вспомнил собственное детство, свои забавы и мечты. Поэтому Буратино очень похож на самого Алёшу Толстого, каким он был в детстве.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта, и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны. Помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях, на мостах, тоннелях, пешеходных переходах, при наличии сплошной, выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало. Стратегии безопасности, рассчитанные до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7,5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7,5 тысяч рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
0: За баранкой! Хит за хитом!

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 16 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 19-21 градуса. Вечером до 15-17 градусов тепла. Местами возможен туман.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы. Системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
10: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Министерство просвещения России утвердило новый регламент действий педагогического состава в ситуациях нарушения дисциплины школьниками. Так, в случае первичного нарушения порядка во время урока, учителю следует ограничиться методами педагогического воздействия. Например, сделать ученику устное замечание. При повторном несоблюдении правил в рамках одного урока преподаватель получает право задействовать сотрудников образовательной организации, ответственных за соблюдение внутреннего распорядка, для проведения профилактической беседы. После завершения такой беседы педагог принимает решение возвращаться ученика в класс, а также об информировании его родителей о случившемся. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела проверку питания в 660 школах и детсадах Пермского края и выявила 1500 нарушений. Среди самых частых – нарушение санитарных норм и правил, несоответствие фактического рациона утвержденному меню, отсутствие результатов медицинских осмотров, вакцинации и исследований у работников пищеблоков. Продукты в школьных кухнях хранились с нарушениями, не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Надзорное ведомство выдало более 500 актов прокурорского реагирования и привлекла к ответственности больше 650 должностных лиц. В Усолье ищут инвесторов для восстановления 5 объектов культурного наследия. Как пишет новый компаньон, здание готовы передать в долгосрочную аренду по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр на срок до 49 лет. В список вошли жилые дома, бывшая типография, купеческий магазин и исторический господский дом. Участники программы смогут получить льготное финансирование для проведения реставрации. Взамен они должны будут восстановить здание и соблюдать требования по сохранению объектов культурного наследия. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про сказки рассказываю сегодня. Мало кто сможет назвать больше 5 сказок Андерсена, но он был очень продуктивным автором. В разных источниках количество его сказок варьируется от 158 до 184. Неизвестные ранее произведения находятся и в наше время. Например, в Дании была обнаружена рукопись под названием «Сальная свеча», которая могла быть первой сказкой Андерсена. Еще он писал стихи, романы и пьесы. Так что, если вам надоело перечитывать одни и те же сказки, изучите библиографию Андерсена подробнее и найдете еще много интересных произведений.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева, про сказки рассказываю сегодня. Вариантов, откуда именно Пушкин взял сюжет для сказки о рыбаке и рыбке, два. Это либо чуть видоизмененная русская народная сказка «Жадная старуха», но чаще говорят о том, что это немецкая история о рыбаке и его жене, которая была рассказана в сборнике «Братьев Гримм». В оригинале немецкой версии каждый раз, когда старик приходит с новой просьбой, море меняет цвета. Сначала оно светло-зеленое, затем темно-синее и напоследок темно-серое. И уже в самом финале герой застает настоящую бурю. В немецкой версии рыба вовсе не золотая красавица, а банальная плоская камбала.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль.ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы

0: Ютуба и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про сказки рассказываю сегодня. Рождению упитанного и неоднозначного мужчины в расцвете сил предшествовали две другие сказки, которые написала Астрид Линдгрен. Первый Карлсон был крошечным, не умел летать и жил в крысиной норе. Второго героя-писательница сделала более похожим на того Карлсона, который нам известен. Он стал другом больному мальчику, не встающему с постели. Размышляя над характером третьего персонажа, сказочница решила развить его, сделать более приземленным реальным человеком. Так появился мужчина в самом разрешении. Рассвете сил с необычной особенностью – пропеллером на спине.
0: Ты на любимой волне.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось, но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
6: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
10: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
11: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
12: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
14: Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Госдуму поступил законопроект от группы депутатов и сенаторов, который вводит единый федеральный стандарт транспортного обслуживания. Ключевой пункт – ограничение тарифов на общественный транспорт. Максимальную цену проезда предлагают рассчитывать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов местных жителей. Регионы обяжут запускать социальные маршруты, которые соединят отдаленные и малонаселенные поселки с больницами, школами, МФЦ и другими важными объектами. Отдельное требование касается городов с населением свыше 50 тысяч человек. Для них станет обязательным введение ночных маршрутов. Также появится система мониторинга соблюдения расписания с открытой отчетностью для перевозчиков. Законопроект затрагивает и вопросы доступности для маломобильных граждан. Кроме того, планируется запустить льготную лизинговую программу для обновления транспорта и ввести меры поддержки, чтобы привлечь в отрасль водителей и других специалистов. Индустриальный суд Перми частично удовлетворил иск администрации Краснокамского округа к бывшему главе Игорю Бакаризу о взыскании с него ранее выплаченных премий в размере 495 тысяч рублей. Как добавили в ведомстве, господин Бакариз должен будет вернуть в местный бюджет 364 тысячи. Решение в законную силу пока не вступило. Губернатор Пермского края Дмитрий Махунин считает, что говорить о вступлении хоккейного клуба «Молот» в КХЛ пока преждевременно. Как заявил глава региона, главная причина – отсутствие в Перми арены, соответствующей требованиям лиги. Сейчас в городе строится многофункциональный спортивный комплекс на 10,5 тысяч зрителей. По словам губернатора, после завершения строительства предстоит оценить готовность клуба к выступлению в КХЛ, включая состав и финансовую поддержку. Махунин отметил, что сам хотел бы видеть «Молот» сильнейшей хоккейной лиги страны, однако подчеркнул, что этот шаг требует серьезной подготовки и анализа. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про сказки рассказываю сегодня. Как и другие сказки Шарля Перро, «Кот в сапогах» вышел в его сборнике сказок и был пересказан народной историей о смелом коте. Поначалу писатель стыдился помещать на обложку сборника свою фамилию. Все сказки казались ему очень несерьезными, а ведь он уже был солидным литератором. Поэтому он опубликовал книгу под авторством своего сына, чтобы не давать поводов для сплетен. Но книга имела ошеломительный успех. Последователями писателя стали знатные дамы, которые даже принялись писать сказки. Это занятие стало очень модным.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Радио соляной столицы.
1: Вино, вино заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про сказки рассказываю сегодня. Ганс Христиан Андерсен признавался, что некоторые сказки основаны на его собственных переживаниях. Например, «Гадкий утенок». В детстве писателя дразнили из-за внешности. Ганс был высоким и худым. У него были большие ноги, руки и нос. Еще одним поводом для насмешек стал высокий голос мальчика. Повзрослев, Андерсен изменился, как и его герой. Из объекта нападок он превратился в известного писателя. В сказках нашли отражение и другие переживания автора. Он рос в нищете, поэтому и его герои тоже постоянно оказываются в непростых и безвыходных ситуациях.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: Соль.ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Сейчас лето, на улице настоящее разнообразие животных, птиц и насекомых. А как вы думаете, какое же насекомое самое большое на Земле? Гигантский индонезийский палочник – самое длинное насекомое на нашей планете. Представителя отряда привидениевых, имитирующего формой тела сухую веточку длиной до 35 сантиметров, увидеть можно с большим трудом, даже если он находится прямо перед вашими глазами. Это не обычные насекомые, это настоящие мастера маскировки, что позволяет им обманывать врагов и выживать таким образом, давая продолжение своего рода. Кроме того, при опасности испуганный палочник впадает в каталептическое состояние, просто застывает в одной позе, чаще всего опять-таки подражая сучку или травинке. И тогда его можно сгибать, поворачивать, и позы он не изменит, даже не пошевелится. Но если это не поможет, палочник, чтобы спастись, готов отдать свои руки, ноги, усики, ну, конечно, рук у него нет, но в любом случае все они ломаются очень легко и отрываются, при этом он продолжает находиться в ступоре и дальше жить.
0: Территория фактов.
2: Хит за хитом.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает. Приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91-270. 78-91. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
8: Считайте расходы на операцию? Стоп!
9: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
10: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11. Соленое лето на волнах. Soy FM.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Система будет работать по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности, прежде всего продукты питания. Система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги, а затем налагается штраф. «Лукойл» отменил технические перерывы на заправках. Теперь АЗС будут закрываться только из-за режима беспилотной опасности во время слива топлива с бензовоза. Ранее компания сообщила, что на треть увеличила отпуск топлива на своих заправках благодаря дополнительным поставкам и изменениям в логистике. Отметим, на многих АЗС сохраняются очереди и временные перебои из-за высокой нагрузки. В Пермском аэропорту телетрапы могут заработать уже в начале осени, хотя официальный контракт на монтаж рассчитан до 4 квартала этого года. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. По его словам, региональные власти не являются заказчиком работ, но контролируют ход строительства и ведут переговоры с федеральным центром. Сейчас на объекте укладывают асфальт на рулежных дорожках, строят насосную станцию, монтируют освещение и ограждение. Работы выполняют пермские подрядчики. Телетрапы полностью готовы к эксплуатации, их техническое состояние проверяют регулярно. Все элементы аэропорта планируют запустить одновременно, чтобы пассажиры могли пользоваться обновленным терминалом уже осенью. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева про сказки рассказываю сегодня. Материалы туфелек Золушки отличаются от сказки к сказке. Китайская Золушка носит туфли из золотых нитей и с подошвами из цельного золота. В бретонской версии героиня получает 3 пары из стали, серебра и золота. Итальянская Синерентола предпочитает серебряные башмачки. Венецианская – алмазные, датская – шелковые. В сказке Мари Катрин Денуа из красного бархата с жемчужной отделкой. Чаще всего обувь называют башмачками, но также встречаются туфельки и даже сандалии.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, сегодня рассказываю про сказки. Когда Джанни Родари писал свою сказку в родной Италии, на нее никто не обратил внимания, но она пришлась по душе в СССР. Именно здесь сказка про Чиполлино стала невероятно популярной, и этому поспособствовал Самуил Маршак. В произведении есть нюанс, который опускали, когда печатали сокращенную версию. В мультфильмах и фильмах на него тоже не обратили внимания. Кроме овощей и фруктов, в книге есть животные, которые содержатся в зоосаде, то есть, по мнению писателя, в тюрьме, и Чиполлино взаимодействует с ними, договаривается с пауками, беседует с индийским слоном и даже заводит дружбу с опасными бурыми медведями.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. В ритме города. В ритме края.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про сказки. После красочных экранизаций бременских музыкантов мы видим героев веселыми и жизнерадостными. На самом деле они сколотили бродячий ансамбль не от хорошей жизни. Сказки братьев Гримм, кот, пес и осел были в преклонном возрасте, и владельцы хотели от них избавиться, а петуха вовсе хотели пустить на суп. Все животные сбежали от хозяев и встретились по чистой случайности. А еще в оригинале сказки нет даже намека на любовную линию. Трубадур, принцесса и король со своей свитой появились благодаря фантазии мультипликаторов.
0: Хит за хитом. Только на Соль.ФМ.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Ну что там?
8: Усталость и сонливость.
7: Да-да, совсем сонливый.
8: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
7: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7000. Код города 342.
11: Хорошее только начинается.
12: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
11: Будем жить в центре развитого микрорайона.
12: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
11: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
12: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
13: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Федеральная антимонопольная служба предложила ряду сетей ограничить цены и наценки на школьные товары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как указала ФАС, предложение обусловлено сезонным спросом на них в период подготовки детей к новому учебному году. Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложило им ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции товаров школьного ассортимента в случае их реализации в магазинах сетей, сказано в тексте. Соответствующее письмо ФАС России направило в 18 торговых организаций, группа компаний Melon Fashion, группы X5, Детский мир, Читай город, Офис Маг, Гулливер, Метро Магнит и другие. В нашем крае увеличилось потребление электроэнергии на зарядных станциях для электромобилей и гибридных машин. О быстро растущем спросе на электроэнергию говорят данные зарядных станций. По данным сервиса Яндекс.Карты, в Пермском крае работает более 100 зарядных станций. Терминалы есть в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Осе и Орде. Ими управляют такие провайдеры, как корпорация ПСС, Пункт Е и Русгидро. Напомним, спрос на машины на альтернативном топливе вырос на фоне проблем с поставками бензина. За год количество магазинов и автозаправочных станций в Пермском крае, где можно снять наличные деньги, увеличилось на 7%. Воспользоваться услугой можно в 1718 торгово-сервисных предприятиях. Одновременно расширилась и география услуги. По данным отделения Банка России по Пермскому краю, число населенных пунктов, где покупатели могут снять наличные при оплате товаров банковской картой, за год выросло на 8% и достигло 563. Сервис особенно востребован в небольших населенных пунктах, где нет отделений банка и банкоматов. С одной карты можно снять до 5000 рублей в день и не более 30000 рублей в месяц. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про сказки. О красной шапочке в Европе услышали в 14 веке. Сказка считалась народной и заканчивалась очень плохо. Шарль Перро решил переделать и выпустить ее в своем сборнике. Именно он наделил героиню красной шапочкой. Шапочка принадлежит маленькой девочке, деревенской, из народа. А история произошла, скорее всего, уже давно. Еще позже сказку адаптировали братья Гримм. Их вариант дошел до наших дней. Именно они добавили сюжет смелых дровосеков и радостный финал.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

не заварка, на кухне не звука. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева, про сказки рассказываю сегодня. История про шустрый хлеб знакома практически всем детям мира. Немецкие мамы и бабушки рассказывали малышам сказку «Сбежавший пирог». В Шотландии от хозяев укатывалась овсяная лепешка. Ученые насчитывают почти 40 вариантов этой сказки. В каждом из них участвуют и люди, и животные, а свою погибель главный герой находит в желудке у лисы. За право быть первоисточником спорят три персонажа. Американский пряничный человечек, английский Джонни Пончик и русский Колобок.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Соль.ФМ. 10 лет в эфире.

0: Мбаппе назвал причины поражения Франции. Карлос Алькарас после травмы планирует возвращение. И РФС опубликовала список лучших футболистов прошлого сезона. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российский футбольный союз представил 33 лучших футболиста РПЛ 2025-26. В него попали 9 игроков «Зенита» и 6 футболистов «Краснодара». «Спартак» в списке представляет 4 игрока, «Локомотив», «Динамо», «ЦСКА», «Балтику» по 3. По одному игроку представляют «Ростов» и «Ахмат». «Локомотив» победил ЦСКА в товарищеском матче. Итог игры 1-0. Встреча прошла на РЖД-арене. Единственный гол на 47-й минуте забил защитник хозяев Максим Нинахов. 18 июля «Локомотив» проведет товарищеский матч с «Рубином». ЦСКА в тот же день встретится с московским «Динамо» в матче братского кубка. «Ахмат» разгромил боснийский «Радник» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-0. Дубль сделал Георгий Милкадзе. Пенальти реализовал Эгош Косинтура. Напомню, что «Ахмат» в первом туре РПЛ 2026-27 сыграет в гостях с «Локомотивом» 26 июля. Начало в 17:00 по московскому времени. Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас планирует вернуться после травмы на турнире серии «Мастерс» в Цинциннате. Об этом сообщает «Ла Вердад». По информации источника, после почти 4 месяцев паузы в соревнованиях из-за травмы правого запястья теннисист вступает в решающую фазу восстановления. Ожидается, что испанец на этой неделе получит разрешение врачей на постепенное увеличение тренировочных нагрузок. Последний крупный турнир перед открытым чемпионатом США стартует 13 августа. Мбаппе назвал причины поражения Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026. «Думаю, мы показали не тот футбол, который хотели, ни в тактическом, ни в техническом плане. Когда в полуфинале чемпионата мира не делаешь то, что должен, победить невозможно. Испания осталась верна своему стилю игры. У нас было слишком много технического брака, и мы не сумели создать сопернику серьезных проблем. Думаю, мы не сыграли так, как хотели. Позволили сопернику навязать нам свой темп», — сказал Мбаппе в эфире «Beyond Sports». На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Соленое лето.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Золушка – один из популярнейших бродячих сюжетов в мире. Сказка в разных версиях существовала в Испании, Ирландии, Шотландии, Швеции, Финляндии, Флоренции, Риме и Венеции. И дело не ограничивалось только старушкой Европой. Например, в Китае похожая сказка тоже была. Всего зарегистрировано более 1000 воплощений в фольклоре разных стран. Можно сказать, что в каждом городе есть своя Золушка. Имя героини менялось, но любая вариация имени отсылалась к золе, пеплу и грязной работе. Любопытно, что Иван Тургенев перевел ее имя как «Заморашка». Самые интересные факты про сказки рассказала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джей-ленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джей-ленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джей-ленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джей-ленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года. Легкая.

0: учитывая возможности и риски.
1: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь о мода и Джейку в «Вера» на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
6: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Министерство просвещения России утвердило новый регламент действий педагогического состава в ситуациях нарушения дисциплины школьниками. Так, в случае первичного нарушения порядка во время урока, учителю следует ограничиться методами педагогического воздействия. Например, сделать ученику устное замечание. При повторном несоблюдении правил в рамках одного урока преподаватель получает право задействовать сотрудников образовательной организации, ответственных за соблюдение внутреннего распорядка, для проведения профилактической беседы. После завершения такой беседы педагог принимает решение о возвращении ученика в класс, а также об информировании его родителей о случившемся. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела проверку питания в 660 школах и детсадах Пермского края и выявила 1500 нарушений. Среди самых частых – нарушение санитарных норм и правил, несоответствие фактического рациона утвержденному меню, отсутствие результатов медицинских осмотров, вакцинации и исследований у работников пищеблоков. Продукты в школьных кухнях хранились нарушениями, не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Надзорное ведомство выдало более 500 актов прокурорского реагирования и привлекла к ответственности больше 650 должностных лиц. В Усолье ищут инвесторов для восстановления 5 объектов культурного наследия. Как пишет новый компаньон, здание готовы передать в долгосрочную аренду по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр на срок до 49 лет. В список вошли жилые дома, бывшая типография, купеческий магазин и исторический господский дом. Участники программы смогут получить льготное финансирование для проведения реставрации. Взамен они должны будут восстановить здание и соблюдать требования по сохранению объектов культурного наследия. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Ну что, как всегда, немножко поругавшись на ВКонтакте, я смог, я сделал это. Я запустил видеотрансляцию в нашей группе ВКонтакте «Радио Соль-ФМ», где можно отправлять свои приветы, поздравления, признания в любви, общаться с нашими подписчиками, радиослушателями, ну и, конечно же, оставлять свои приветы и поздравления, что будут озвучены в течение этого часа. Кто озвучивает? Я озвучиваю. Меня зовут Александр Соловьев. Чуть не забыл, как меня зовут, да. Если я вдруг забуду, ты же напомнишь. Так что пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/vk.ru/solfm. Да, теперь у нас вот такой адрес, потому что ВКонтакте решил поменять домен. Но ладно, будем и с этим, как говорится, справляться. Вместо ком говорить ру. Ладно, давай, скорее пиши. Программа по музыкальным заявкам «Соленый алло» начинается.
0: «Соленый алло».

Первые приветы и поздравления этого дня и нашей программы по музыкальным заявкам с Алиной Алло уже звучат. Прямо сейчас сделай громче. Возможно, следующее сообщение будет... Возможно, первое сообщение будет адресовано именно тебе. Итак, Елена Прошакова пишет нам: Власову Елена, с днем рождения! Большой любви, счастья, чтобы окружали верные друзья и самые близкие люди. Пусть все мечты сбываются. Поздравляем Власову Елену с днем рождения. Далее Павел Румянцев пишет нам: привет, радио с ЛФМ, и привет, Александр. Здравствуйте, Павел. Передаю привет всему Мантурову и всей Шарье, а также передаю Эдуарду Кузнецову и желаю ему отличного отпуска. Кстати, у него отпуск заканчивается. Завтра уже возвращается домой, а послезавтра мы с ним увидимся лично и будем не отмечать один из праздников. Эдуарду, конечно же, тоже большой привет адресуем. Татьяна Стеклова пишет нам, отправляет она огромный привет своим любимым коллегам, трудяшкам Яне, Рае, Лиле, Ире. Там за рекой Лисицына. Поставьте, пожалуйста, прямо сейчас и поставьте.

На море гудбай сказал Эдик Кузнецов, так представил Павел Румянцев и заказал данный трек. Послушали вместе, ты тоже заказывай, отправляй свои приветы и поздравления. Все самые важные слова звучат у нас, где? На радио Сэлфэм. Пиши, не стесняйся, говори о важном, говори о главном, говори о теплом и прекрасном. Надежда Лопатина отправляет огромный привет Андрею, хорошего дня также пожелала ему. Ну а Владимир Долгодворов поделился следующим событием. Давно, говорит, не заходил, боролся на родине с борщевиком. Был на празднике на Липке 6 июля, значит, тоже отдохнул. Ну и уже по традиции большой привет любимой и обаятельной красивой девушке Оксане Боровиной. Целую и люблю, также Владимир подписал. У нас тут есть еще сообщение в чате видеотрансляции. Надо больше. Обязательно в ближайшее время еще озвучу, прочту. И там еще, по-моему, музыкальная заявка висит. Так что будьте на связи.

0: Мне тоже показалось, что двухкассетник просочился в программу по музыкальным заявкам с Аленой Алло. Двухкассетник можно послушать также в субботу с 19.00 до 21.00. Леся О расскажет что-то очень интересное из 90-х и нулевых. Конечно же, послушаем ту самую музыку из нулевых, 90-х, 80-х, возможно, даже из 50-х. Нет, такой музыки у нас точно нет. Но так или иначе, вся любимая музыкальная база, как говорится, сосредоточена в твоих динамиках, если ты подключен к нам на нашу частоту Радио СЛФМ. Итак, у нас есть несколько приветов. Бортник Глеб пишет нам: привет, Радио СЛФМ, хорошего вам четверга, да и не только нам, и всем слушателям Радио СЛФМ. Сергей Ильин также извиняется за прогулы. Нет, не простим. Вообще видно, что мы когда-нибудь что-нибудь прощаем? Нет, не простим. Да ладно, шучу, конечно. Большой привет из Подмосковья всем, кто настроен на частоту СЛФМ. Также отдельный привет Лене Тимгановой отправляем. Попросил песню поставить диджей Джедай. Элайза в ближайшее время тоже прозвучит. Далее, не менее важный привет. Мама моя пишет, Светлана Соловьева: поздравляю с днем рождения человека, который выпускает на волю только на дискотеках Радио СЛФМ Макса Максимова. Выпускает он на волю. Поздравляем мы Антона Габова с днем рождения, здоровья и побольше денег. Кстати, я знаю один маленький секрет. Больше музыки ему нравится реклама на СЛФМ. Вот ее и послушаем скоро.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алена Алё в эфире радио Салифэм. У микрофона Александр Соловьев, то есть я, да, здравствуйте, приятно познакомиться. Мы с тобой познакомимся в любом случае, если ты отправишь свое сообщение, отправляй его нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm, ну или vk.com/soulfm, в принципе, и то работает, но так или иначе жду твоих сообщений. Это привет и поздравления, признание в любви и вообще все, что доброе накопилось у тебя в душе, все вываливай в свое сообщение. Если что-то другое, то лучше не пиши. Не будем разбавлять солью наш сладкий эфир, хоть и Салюн и Алё называется. В общем, написать можно еще также нам в группу... А, нет, телеграм-канал Радио Салифэм. Телеграм-канал тоже работает. Если у тебя работает, тогда пиши туда, тоже там принимая сообщения.
1: Самое важное — это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка, 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленый Алё.

0: продолжаем общаться, продолжаем отправлять все самые добрые слова от слушателей радио СЛФМ. Скорее пиши и ты, не опоздай к завершению нашей программы по музыкальным заявкам с Алиной Алю. Нас осталось с вами около 10 минут. Вперед, вспоминай, кто отмечает свое яркое событие, я его обязательно поздравлю вместе с тобой. Итак, Оксана Суркова пишет нам: Киселеву Иришку с юбилеем, с 30-летием, чудесной любимой сестре, дарю пожелания эти, огромной удачи тебе, будь самой счастливой на свете, пусть будут подарки, цветы, мечта воплотится любая, спасибо, что в жизни есть ты, сестричка моя дорогая, твоя сестра Оксана подписалась. Также у нас огромный привет улетает от Андрея Петрова, привет Пермскому краю, отправляю огромный привет и всем и каждому, желаю хорошего дня, поставьте, пожалуйста, песню «Ничего не говори», вот прямо сейчас и прозвучит специально для вас.
1: Соленый алё!

0: так много времени у нас остается, около 3 минут до завершения прямого эфира программы по музыкальным заявкам с Алина Алло. Ну, чуть-чуть побольше, по крайней мере, эту минутку я украду, и останется еще целых 3. Значит, в запасе 4 минуты. С математикой все хорошо, да. Итак, Кирилл Меркурьев отправляет поздравления. Он поздравляет своих родителей с праздником, с 32-летием совместной жизни. Счастья и здоровья, мои хорошие, люблю вас очень сильно. Далее Оксана Погожева отправляет свой привет супругу Мише. Он сейчас на обеденном перерыве. Супруга подписалась. Большой привет, Миша. Давай доедай все, что там у тебя на столе вкусного. И скорее обними свою любимую Оксану. Ребят, не забывайте, что кто-то до сих пор ждет твоего поздравления. Пиши прямо сейчас, и уже ровно через 2 минуты 22 секунды я озвучу твое сообщение.
1: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо

0: Итак, озвучиваю последние сообщения, что оставили у нас в группе ВКонтакте. И, конечно же, параллельно другую страницу еще поставлю на обновление, что это я чуть не забыл. Итак, Игорь Седых отправляет большой привет Максиму Седых и Веронике. Веронику поздравляем с получением красного диплома. А Максима с отпуском поздравляем. От Игоря и Елены данное сообщение. Вас обоих поздравляю с вашим ярким, счастливым событием. Пусть эти события преследуют вас по пятам, и чтобы они дарили только хорошие, позитивные эмоции. Так, страница обновилась, значит, тут у нас все. Ну и следующее сообщение, наверное, от команды Радио Салифан, по крайней мере, они точно со мной присоединятся. У нас тоже праздник сегодня. Поздравляем мы нашего босса Антона Габова с днем рождения. Антон Михайлович, вот я, значит, обратил внимание на твои слова. Вчера ты говорил, подводил итоги за последние 10 лет. Так вот, пусть этот юбилей станет не точкой подведения итогов, а стартом для чего-то по-настоящему яркого. Впереди очень много приключений, мы это все знаем, совсем справимся с командой Мегамедиа и РКТ, и, конечно же, со слушателями Салифа, в том числе. И, в конце концов, приумножим счастье. В общем, Антон Михайлович, с днем рождения, все, а вам же, дорогие друзья, пока-пока, услышимся совсем скоро.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 420 29 420 29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Легкая.

0: Твои возможности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эр Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Госдуму поступил законопроект от группы депутатов и сенаторов, который вводит единый федеральный стандарт транспортного обслуживания. Ключевой пункт – ограничение тарифов на общественный транспорт. Максимальную цену проезда предлагают рассчитывать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов местных жителей. Регионы обяжут запускать социальные маршруты, которые соединят отдаленные и малонаселенные поселки с больницами, школами, МФЦ и другими важными объектами. Отдельное требование касается городов с населением свыше 50 тысяч человек. Для них станет обязательным введение ночных маршрутов. Также появится система мониторинга соблюдения расписания с открытой отчетностью для перевозчиков. Законопроект затрагивает и вопросы доступности для маломобильных граждан. Кроме того, планируется запустить льготную лизинговую программу для обновления транспорта и ввести меры поддержки, чтобы привлечь в отрасль водителей и других специалистов. Индустриальный суд Перми частично удовлетворил иск администрации Краснокамского округа к бывшему главе Игорю Бакаризу о взыскании с него ранее выплаченных премий в размере 495 тысяч рублей. Как добавили в ведомстве, господин Бакариз должен будет вернуть в местный бюджет 364 тысячи. Решение в законную силу пока не вступило. Губернатор Пермского края Дмитрий Махунин считает, что говорить о вступлении хоккейного клуба «Молот» в КХЛ пока преждевременно. Как заявил глава региона, главная причина – отсутствие в Перми арены, соответствующей требованиям лиги. Сейчас в городе строится многофункциональный спортивный комплекс на 10,5 тысяч зрителей. По словам губернатора, после завершения строительства предстоит оценить готовность клуба к выступлению в КХЛ, включая состав и финансовую поддержку. Махунин отметил, что сам хотел бы видеть «Молот» в сильнейшей хоккейной лиге страны, однако подчеркнул, что этот шаг требует серьезной подготовки и анализа. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 10-12 градусов. Днем до 12-14 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Считайте расходы на операцию? Стоп!
6: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
10: Вполне себе. Стиль, технологии.
9: А Джейку?
10: Крутой внедорожник для активной жизни.
9: Хм, а какой лучше?
10: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
2: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: Возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Система будет работать по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности, прежде всего продукты питания. Система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги, а затем налагается штраф. «Лукойл» отменил технические перерывы на заправках. Теперь АЗС будут закрываться только из-за режима беспилотной опасности во время слива топлива с бензовоза. Ранее компания сообщила, что на треть увеличила отпуск топлива на своих заправках благодаря дополнительным поставкам и изменениям в логистике. Отметим, на многих АЗС сохраняются очереди и временные перебои из-за высокой нагрузки. В Пермском аэропорту телетрапы могут заработать уже в начале осени, хотя официальный контракт на монтаж рассчитан до 4 квартала этого года. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. По его словам, региональные власти не являются заказчиком работ, но контролируют ход строительства и ведут переговоры с федеральным центром. Сейчас на объекте укладывают асфальт на рулежных дорожках, строят насосную станцию, монтируют освещение и ограждение. Работы выполняют пермские подрядчики. Телетрапы полностью готовы к эксплуатации, их техническое состояние проверяют регулярно. Все элементы аэропорта планируют запустить одновременно, чтобы пассажиры могли пользоваться обновленным терминалом уже осенью. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

Лето в ритме города. Это самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта, и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны. Помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях, на мостах, тоннелях, пешеходных переходах, при наличии сплошной, выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало. В стратегии безопасности, рассчитанной до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7,5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7,5 тысяч рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 10-12 градусов, днем до 12-14 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы. Системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс» только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
10: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
11: Цена с учетом скидки за трейдин и при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
12: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
13: Вполне себе. Стиль, технологии.
12: А Джейку?
13: Крутой внедорожник для активной жизни.
12: Хм, а какой лучше?
13: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
10: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. «Вера» — Героев Хасана 81Б.
14: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: О, 3Z. Лицензия номер L041-001-26. Групп номер 5-800-95-65-03-02-2022 года.
17: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
18: Хит за хитом. Только на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Федеральная антимонопольная служба предложила ряду сетей ограничить цены и наценки на школьные товары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как указала ФАС, предложение обусловлено сезонным спросом на них в период подготовки детей к новому учебному году. Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложило им ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции товаров школьного ассортимента в случае их реализации в магазинах сетей, сказано в тексте. Соответствующее письмо ФАС России направило в 18 торговых организаций, группа компаний Melon Fashion группы X5, Детский мир, Читай город, Офис Маг, Гулливер, Метро Магнит и другие. В нашем крае увеличилось потребление электроэнергии на зарядных станциях для электромобилей и гибридных машин. О быстро растущем спросе на электроэнергию говорят данные зарядных станций. По данным сервиса Яндекс.Карты, в Пермском крае работает более 100 зарядных станций. Терминалы есть в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Осе и Орде. Ими управляют такие провайдеры, как корпорация ПСС, Пункт Е и Русгидро. Напомним, спрос на машины на альтернативном топливе вырос на фоне проблем с поставками бензина. За год количество магазинов и автозаправочных станций в Пермском крае, где можно снять наличные деньги, увеличилось на 7%. Воспользоваться услугой можно в 1718 торгово-сервисных предприятиях. Одновременно расширилась и география услуги. По данным отделения Банка России по Пермскому краю, число населенных пунктов, где покупатели могут снять наличные при оплате товаров банковской картой, за год выросло на 8% и достигло 563. Сервис особенно востребован в небольших населенных пунктах, где нет отделений банка и банкоматов. С одной карты можно снять до 5000 рублей в день и не более 30000 рублей в месяц. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет. Соль-ФМ.

0: Новости спорта.
1: Мбаппе назвал причины поражения Франции. Карлос Алькарас после травмы планирует возвращение, и РФС опубликовала список лучших футболистов прошлого сезона. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российский футбольный союз представил 33 лучших футболиста РПЛ 2025-26. В него попали 9 игроков «Зенита» и 6 футболистов «Краснодара». «Спартак» в списке представляет 4 игрока, «Локомотив», «Динамо», «ЦСКА», «Балтику» по 3. По одному игроку представляют «Ростов» и «Ахмат». «Локомотив» победил ЦСКА в товарищеском матче. Итог игры 1-0. Встреча прошла на РЖД-арене. Единственный гол на 47-й минуте забил защитник хозяев Максим Нинахов. 18 июля «Локомотив» проведет товарищеский матч с «Рубином». ЦСКА в тот же день встретится с московским «Динамо» в матче братского кубка. «Ахмат» разгромил боснийский «Радник» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-0. Дубль сделал Георгий Милкадзе. Пенальти реализовал Эгош Касентура. Напомню, что «Ахмат» в первом туре РПЛ 2026-27 сыграет в гостях с «Локомотивом» 26 июля. Начало в 17:00 по московскому времени. Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас планирует вернуться после травмы на турнире серии «Мастерс» в Цинциннате. Об этом сообщает «Ла Вердад». По информации источника, после почти 4 месяцев паузы в соревнованиях из-за травмы правого запястья теннисист вступает в решающую фазу восстановления. Ожидается, что испанец на этой неделе получит разрешение врачей на постепенное увеличение тренировочных нагрузок. Последний крупный турнир перед открытым чемпионатом США стартует 13 августа. Мбаппе назвал причины поражения Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026. «Думаю, мы показали не тот футбол, который хотели, ни в тактическом, ни в техническом плане. Когда в полуфинале чемпионата мира не делаешь то, что должен, победить невозможно. Испания осталась верна своему стилю игры. У нас было слишком много технического брака, и мы не сумели создать сопернику серьезных проблем. Думаю, мы не сыграли так, как хотели. Позволили сопернику навязать нам свой темп», — сказал Мбаппе в эфире «Белн Спортс». На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 10-12 градусов. Днем до 12-14 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 12 августа 2011 года. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
6: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
5: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
8: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
9: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

и Соликамска с любовью. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Министерство просвещения России утвердило новый регламент действий педагогического состава в ситуациях нарушения дисциплины школьниками. Так, в случае первичного нарушения порядка во время урока, учителю следует ограничиться методами педагогического воздействия. Например, сделать ученику устное замечание. При повторном несоблюдении правил в рамках одного урока преподаватель получает право задействовать сотрудников образовательной организации, ответственных за соблюдение внутреннего распорядка, для проведения профилактической беседы. После завершения такой беседы педагог принимает решение возвращаться ученика в класс, а также об информировании его родителей о случившемся. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела проверку питания в 660 школах и детсадах Пермского края и выявила 1500 нарушений. Среди самых частых – нарушение санитарных норм и правил, несоответствие фактического рациона утвержденному меню, отсутствие результатов медицинских осмотров, вакцинации и исследований у работников пищеблоков. Продукты в школьных кухнях хранились с нарушениями, не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Надзорное ведомство выдало более 500 актов прокурорского реагирования и привлекла к ответственности больше 650 должностных лиц. В Усолье ищут инвесторов для восстановления 5 объектов культурного наследия. Как пишет новый компаньон, здание готовы передать в долгосрочную аренду по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр на срок до 49 лет. В список вошли жилые дома, бывшая типография, купеческий магазин и исторический господский дом. Участники программы смогут получить льготное финансирование для проведения реставрации. Взамен они должны будут восстановить здание и соблюдать требования по сохранению объектов культурного наследия. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города. В ритме края.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Сейчас лето, на улице настоящее разнообразие животных, птиц и насекомых. А как вы думаете, какое же насекомое самое большое на Земле? Гигантский индонезийский палочник – самое длинное насекомое на нашей планете. Представители отряда привидениевых, имитирующего формой тела сухую веточку длиной до 35 сантиметров, увидеть можно с большим трудом, даже если он находится прямо перед вашими глазами. Это необычные насекомые, это настоящие мастера маскировки, что позволяет им обманывать врагов и выживать таким образом, давая продолжение своего рода. Кроме того, при опасности испуганный палочник впадает в каталептическое состояние, просто застывает в одной позе, чаще всего опять-таки подражая сучку или травинке. И тогда его можно сгибать, поворачивать, и позы он не изменит, даже не пошевелится. Но если это не поможет, палочник, чтобы спастись, готов отдать свои руки, ноги, усики. Ну, конечно, рук у него нет, но в любом случае все они ломаются очень легко и отрываются. При этом он продолжает находиться в ступоре и дальше жить.
0: Территория фактов.
2: Хит за хитом. Только на

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 10-12 градусов, днем до 12-14 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп.
3: Хрусталик операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
9: Внимание, выпускники школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 420 29 420 29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
10: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии.
10: А Джейку?
11: Крутой внедорожник для активной жизни.
10: Хм, а какой лучше?
11: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
12: Хорошее только начинается.
13: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
12: Будем жить в центре развитого микрорайона.
13: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
12: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
13: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
14: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди и сильный ветер. Утром до 10-12 градусов. Днем до 12-14 градусов тепла.
0: Соль-ФМ.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Лето в ритме города. Это...

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: денег, эликс или old money. Выходили с любой ямы.
1: Два часа ночи в Прикамье.
2: В ритме города.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь